0: ასეთი გზნობა მაქვს, რომ მაგიდან ვერ გავალ.
1: Это честно,
0: это же. Он как ахедвис мешения. Потому что мне кажется, что он не будет.